Белый ветер сводит кости, я лечу.

0: Прогноз погоды.
1: Доброе утро. В Тюмени к этому часу плюс 22 градуса. Днем сегодня плюс 26 и, возможен небольшой дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
2: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
1: Не держи идею в черновике.
2: Подавай заявку на сайте программа поддержки 72.рф.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды.
1: Доброе утро. В Тюмени к этому часу плюс 22 градуса. Днем сегодня плюс 26 и, возможен небольшой дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
6: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
7: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
6: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
8: «Додо».
9: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-02-925-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: приходи.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
2: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
3: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
2: Не держи идею в черновике.
3: Подавай заявку на сайте программаподдержки72.рф.
4: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Неоферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374%. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.

0: Прогноз погоды.
1: Доброе утро. В Тюмени к этому часу плюс 22 градуса. Днем сегодня плюс 26 и, возможен небольшой дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, Флоат плавать. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
7: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
8: Скажи 2300.
9: Не, я знаю этот прикол.
8: Ну скажи.
9: 2300.
8: Почисти рот у гигиениста.
10: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
11: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
12: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
11: Не держи идею в черновике.
12: Подавай заявку на сайте программаподдержки72.рф.
13: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.

Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: сердце крепче прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Красная армия.

самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Каждый эмбрион достоин самого бережного присмотра. Эмбриоскоп в мате дитя Тюмень – это безопасная среда и покадровый контроль 24/7. Повышаем шанс на рождение здорового малыша. А теперь и скидка 15% на ЭКО при заказе услуги. Мать и дитя Тюмень. Запишись к репродуктологу 8 800 700 701. Акция действует до конца июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
3: Застройщик ООО «СБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещении автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
5: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.
6: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

0: Прогноз погоды.
1: Доброе утро. В Тюмени к этому часу плюс 22 градуса. Днем сегодня плюс 26 и, возможен небольшой дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: Реклама.
4: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт-авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт-авто». Звоните 60 49 49.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в «Восток Моторс» от 2 миллионов 159 тысяч рублей.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре «Восток Моторс» на Алибашевской 11.
9: В самый разгар лета, в море леса.
10: Фестиваль русской культуры под открытым небом «Восвояси». Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах, музыкальные хедлайнеры, Bear Wolf, Золото, Settlers. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами с 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса».
11: Билеты на восвояси-дефисфест.рф. 6+.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20.
4: Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
5: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите «Паруса» в 2GIS Тюмень.
6: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
7: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21-88-88 и поехали!
8: В самый разгар лета, в море леса, фестиваль русской культуры под открытым небом «Восвояси». Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах, музыкальные хедлайнеры, Бервулф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами с 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

10 утра в Тюмени. Всем большущий привет, доброе утро, воскресенье у нас начинается, можно сказать. Ну и открывать это воскресенье будем вместе с Медузой и Генри Камамиль, Don't Wanna Go Home, погнали. Красный.

Good talk to you. Всем огромный привет. Доброе утро. 10:08 сейчас в Тюмени. В воскресенье, 28 июня. Нас сегодня ждет шикарный день. Не жаркий, но и не холодный. Комфортный. Плюс 25 обещают нам синоптики. Возможно, местами дождь, а значит, другими местами он невозможен. В общем, лето полным ходом. Ну и мы тоже начинаем набирать обороты потихоньку. Все-таки в воскресенье, наверное, хочется какой-то размеренности, неторопливости, спокойствия. Вот на этом мы сосредоточимся. Из ближайших планов у нас музыкальных послушать Dave и Tim с песенкой Rain Dance. А прямо сейчас «Елка», ее история про аванс. Всем отличного, доброго утра и классного дня.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 22 сейчас в Тюмени, сегодня днем плюс 25, к вечеру плюс 22 и никаких осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской 11.
2: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Джонни с работой «Эйфория». Ощущение, конечно, хорошее о том, о котором он поет, но тут главное с «Эйфорией» сегодня не перебарщивать, чтобы завтра не столкнуться с этими самыми последствиями такой эйфории. Поэтому сегодня аккуратно. Ну а для того, чтобы завтра полноценно ворваться в рабочую неделю, здесь на Красной Армии будет встречать нас Антон Колев и шоу «Летние каникулы» с 7 до 10. Будет радовать нас новостями, подарками, шутками, отличным музоном, в том числе. По будням с 7 до 10 на Красной Армии. Но музон и дальше тоже мы будем радоваться ему. Впереди дискотека «Авария» и «Вон Амур». Послушаем их песенку «Кукла» в ремиксе от AI. Но сначала в Naked and Famous вещица Young Engblood. Старый добрый олдскул прямо сейчас.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Avalon Rockston заглянет с песенкой Vertigo. Конечно, это будет далеко не все, что ждет нас впереди. Всем отличного дня.
2: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
3: Медицинский центр М+, веропыту.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-700-0013-21-95.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

11.00 в Тюмени. Промчался час, врываемся в новый, делаем это красиво вместе с Bruno Mars, послушаем песенку I Just Might. Но сначала Alok и Khalid Dive Into Me.

сейчас на армии DJ Smash с работой Bambi добавили дэнс в это воскресное утро. Ну, потому что сколько бы ни наслаждаться размеренностью, магией неторопливого утра, все-таки ускориться рано или поздно или придется, ну или захочется, тут без вариантов. И вот мы тоже добавили, благодаря DJ Smash, мягко, нативно, непринужденно, приятно. Дальше взбодримся вместе с Ваней Дмитриенко, послушаем его песенку «Силуэт». Но сначала к нам присоединится Фло Райда и его «Whistle» в Тюмени 11.10. Всем огромный привет, погнали дальше.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 24 сейчас в Тюмени, днем плюс 25, к вечеру плюс 22, и пасмурно, и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Юлия Зиверт с песенкой «Газ».

0: Хито – квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры – кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
1: Акция действует на ограниченный пул квартиры 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
3: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
1: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРН П 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
5: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
6: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
7: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 25 в Тюмени сейчас. Днем будет плюс-минус так же. К вечеру плюс 22. И при этом без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, флоат плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Боб Синклер и Кайза с песенкой «I Can Wait». Через 2 минуты будут здесь, и не только они.
0: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе. Всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
6: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОСЗ 02. Декларация на сайте nastrochadom.rf.
7: Бульвар Лаунж. Место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
8: Бланквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Бланквиль откроет свои двери в 12:00.
9: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе, свои десерты и завтраки целый день. Паруса. Ориентир на вкус. Ищите Паруса в Яндекс.Картах.
10: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
11: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
10: Не держи идею в черновике.
11: Подавай заявку на сайте программаподдержки72.рф.
12: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Филатов и Кэрос с песенкой «Среди счастливых людей» про летний вайб и вот про это все. Но в целом на нас это тоже распространяется, потому что люди, которые пишут музыку, сочиняют, выпускают, мне кажется, в большинстве своем это все-таки счастливые люди. И мы, находясь здесь, на Красной Армии, слушая эту самую музыку, тоже находимся среди счастливых людей. И из тех, кто дальше представит свое видение, творчество и произведение, это будет Uncle Flex с песенкой SMS, но сначала кое-что из недалекого прошлого от Джастина Тимберлейка и T.I. My Love. Всем классного дня, продолжаем воскресенье и отдыхать.

0: Реклама.
1: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
2: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
3: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
1: Есть даже логопеды и психологи.
3: М+, записывайтесь. 575-7555. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
4: Медицинский центр М+.
5: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
8: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: помогает!
1: Стань супер-ниндзя! Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

Тюмени полдень. Продолжаем двигаться дальше в этот воскресный день. Вот уже и до полудня добрались. Ну а впереди к нам присоединится Богдан Медведев. Послушаем его песенку «Broken Heart», и это только начало.

главного тюменского чарта выборка. Правда, все меньше и меньше он стал мне попадаться в рилсах. Но, возможно, это всего лишь лента моя так настроилась. Тут судить сложно. Что не скажешь про выборку уже в пятницу, первую пятницу июля, кстати, мы узнаем, будем ли мы танцевать под Шаде. Точнее, мы узнаем как. Либо в конце чарта мы будем под нее танцевать, либо где-то в серединке. Но точно танцевать будем, никуда она оттуда не денется. Напомню, что поддержать своих любимчиков можно по-прежнему на нашем сайте radarmi.fm. В пятницу в 19.00 Гера будет подводить итоги и будем слушать час хитов. Пока движемся дальше, у нас в Тюмени полдень. К нам присоединится Дон Толивер и Доджа Кэт «Lose My Mind». Да, прямо сейчас «Zayn, Die For Me». Всем классного дня!

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 24 в Тюмени к этому часу, ночью плюс 17, завтра днем дождь и до плюс 20. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Two Colors с песенкой Mad World.

0: Реклама.
1: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Бервулф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните

0: Банный комплекс, городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая 28. Звоните 56 84 74, горпар.ру.
1: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
2: Переплачиваешь за бренды? «Мегахенд» – секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. «Мегахенд» – выгодные находки каждый день.
3: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 25 сейчас в Тюмени, ночью плюс 17, завтра днем дождь и до плюс 20. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: DJ Smash и Артем Качер с песенкой «Клатч».

0: Реклама.
1: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
2: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС-02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: остров. Первый этаж.
1: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
2: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Лана Дель Рей на красноармейской работе Young and Beautiful. Молодые и прекрасные. Молодые и прекрасные вчера по всей стране отмечали выпускные, танцевали вальс на набережной, гоняли под алыми парусами в Питере. В Москве, не помню, правда, как происходит общегородской выпускной, наверняка тоже что-то крутое придумывают. Свой выпускной школьный, я вспоминал, как-то подстерся он с памяти. Возможно, из-за того, что он был уже достаточно давно. Ну а вот выпускной из института я помню почему-то хорошо, несмотря на то, что уже как бы и постарше был, и возможностей праздновать было побольше, нежели как в школе. Ну да ладно, в любом случае всех выпускников поздравляем. Удачи вам в этом пути, который у вас сейчас начнется. Я думаю, что старшее поколение, как всегда, поддержит, поможет, подскажет. Обращайтесь. Ну а мы погнали дальше. У нас Расиан, Рауф, Алехандро и Вискит с песенкой «Понго» впереди. Но сначала Егор Крид, Артик и Асти с работой «Карма».

0: Реклама.
1: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
4: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
5: Скажи 2300.
6: Не, я знаю этот прикол.
5: Ну скажи.
6: 2300.
5: Почисти рот у гигиениста.
7: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
9: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

Travel Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Тюмени 13.00. Всем еще раз большущий привет. Раскрываем новый час. Айс Гергерт и Зиверт появятся с совместной работой «Банк». Но сначала еще одна парочка: Кельвин Харрис и Джей-Зи «Satisfy».

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Это Бирвульф на Красной Армии с работой «Феникс». И вот в далеком 2024, когда вышла работа «Грозила» от Бирвульф, кто-то мог подумать, что будет продолжение, да еще и такое. Я лично думал, что нет, что это будет, ну, один, максимум два хита, и все. И как же приятно было ошибаться вот так. Лично для меня эта вещица, когда я еду в машине, накрутить громкости, и мурашки почему-то до сих пор бегут по телу. Поэтому Бирвульф отдельно за этот трек большое спасибо. 13.09, тем временем в Тюмени. Всем большущий привет. Дальше девчонки из Blackpink зажгут с песенкой Jump. Но сначала диджей и продюсер Жу и его вещица Faded. Всем классного дня и приятного отдыха.

0: Реклама.
1: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
2: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
3: Застройщик ООО «Инка». Проверка декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Папа!

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
2: Если что-то беспокоит, не ждите утра. Круглосуточная неотложная хирургия в госпитале «Мать и дитя Тюмень» для вас и ваших близких. Быстрое обезболивание, точная диагностика и комфортная палата. При грыже, аппендиците, холецистите мы работаем всегда. Запомните, острая боль – повод приехать. Госпиталь «Мать и дитя Тюмень» на Юрия Симовских, 22. Здесь помогут.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 26 в Тюмени сейчас, ночью сегодня плюс 17, возможен небольшой дождь, завтра днем тоже дождь, и до плюс 20. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в квартале «Скандия» хорошо.
5: О, «Скандия», проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем Тедди Свимс, песенку «Mr. Know It All».

0: Реклама.
1: Бульвар Лаунж – место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
2: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
3: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
4: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
5: Медицинский центр М+, веропыту.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
6: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите паруса в 2GIS Тюмень.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
3: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Красная армия, группа «Моя Мишель» с работой «На малиновой луне». И фраза «Найду тебя» в целом звучит достаточно агрессивно. Даже, я бы сказал, угрожающе. «Найду тебя». Но есть нюансы. Если это делать под романтическую музыку, вот так вот мурлыкая, да еще если эту фразу говорит красивая девушка, но в целом тоже подозрительно, честно говоря. Все ли с ней в порядке? С другой стороны, дух авантюризма никто не отменял. И, конечно же, здоровое желание узнать, а что же будет, когда она тебя найдет. Оно может появиться, разгореться и, в общем-то, захочется подыграть, чтобы она побыстрее тебя нашла. В общем-то, за и минусы, и плюсы этого всего я могу искать в целом достаточно продолжительное время, но не буду. Оставим это на следующие разы. А пока впереди у нас Ava Max с вещицей Kill It Queen и E-Money Don't Be So Shy в ремиксе от Филатова и Крас. Всем классного воскресного дня. Движемся дальше.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 26 сейчас в Тюмени, ночью сегодня плюс 17 и небольшой дождь. Завтра плюс 20 и тоже дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, флоат плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нам присоединится Джонни с вещицей «Эйфория». Через 2 минуты уже продолжаем. Дождитесь.
0: Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской 11. Что?

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
2: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

14.00 в Тюмени. Погнали в новый воскресный час. Там нас ждет Арне, Токсис, Big Baby Tape с песенкой Nobody. А прямо сейчас Авалон Рокстон и его работа Vertigo.

0: Красная.
1: Красная армия.
2: Something special.

50 Cent и Justin Timberlake с работой AO Technology. Кое-что из хитового R&B прошлого, гламурного, такого сытого, VIP, вот это все. Ну, чтобы понять, насколько с тех времен произошли колоссальные изменения в индустрии, обновления, да и вообще, чтобы понять вот этот вот груз времени между... тем, между вот этой, например, работой и современными, мы впереди послушаем песенку «Иордан» от Моны. Но сначала еще одна. Это «Лирик», «Don't Go Mad». Очень интересно все это сравнить. Погнали.

0: Ресторанный комплекс, городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74, горпар.ру.
1: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
2: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
3: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
4: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
5: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
6: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: «Додо».
7: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
8: Все говорят и обещают. А мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
9: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
10: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
9: Не держи идею в черновике.
10: Подавай заявку на сайте programmapoddержки72.rf.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: 26 с плюсом в Тюмени сейчас, ночью плюс 17 и небольшой дождь, завтра днем тоже дождь и до плюс 20. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: заглянет Мия Бойко с песенкой «Экспонат».
5: Я

0: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе, свои десерты и завтраки целый день. «Паруса» – ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.
1: Хочу, чтобы солнце, море и пляж. Хочу, чтобы яхты и дивный пейзаж. Купальник открытый, фигуру отличную. Чтоб муж постройнел и ночь романтичную. Где лишнее сбросить, скажите, друзья.
2: Клинический госпиталь «Мать и дитя». Теперь бариатрическая операция под ключ всего за 320 тысяч. Консультация хирурга перед операцией за 1 рубль. Комфортное и эффективное лечение ожирения. Мечта о красивом теле – реальность. Мать и дитя Тюмень.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
5: Fresh сообщает. Автомобили Jetour, Jack и Soist по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51 86 66.

0: Подарки, драйв, разнообразные программы. Проведи каникулы с пользой. Батутный парк SkyMax. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит», Республики 200А и в ТД «Центральный», Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.

0: Кадо Бастани, диджей-продюсер The Avenue с работой Castle in the Snow. Замок в снегу, и, честно говоря, в разгар лета о снеге, даже в контексте замка, говорить совершенно не хочется. Но песня, разумеется, красивая, хитовая, монументальная, мощная в чем-то. Но оставим ее до другого природного какого-нибудь цикла, периода и так далее. Сейчас лето, жара, отдыха хочется желательно, поэтому дальше никаких снегов. Появится группа «Пицца» с работой «Золото», но сначала Юлия Зиверт и ее мотивационная вещица под названием «Газ». Всем классного дня, погнали дальше.
1: Все мы изначально

0: Прогноз погоды.
1: Сейчас в Тюмени плюс 26, сегодня ночью плюс 17, небольшой дождь, завтра днем тоже дождь и плюс 20. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «G-Tour» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «G-Tour» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «G-Tour» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Боб Синклер и Кайза с песенкой «I Can Wait».

0: Реклама.
1: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на iCosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!
2: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
4: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
7: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Джейн с песенкой «Дракула». Насколько этот персонаж до сих пор будоражит фантазию всех музыкальных креаторов? Пока только Анна Асти что-то отстает, мне кажется. Вот как только она выпустит что-то подобное, песенку с этим связанное, то все, можно тему будет закрывать. Но закрывать музыкальную тему в воскресенье мы здесь на Красной Армии не намерены. Дальше ее продолжит Варя. Варя, привет.
1: Привет, привет. Да, продолжим здесь отдыхать в компании лучших хитмейкеров. Все, как всегда, в общем, в самых лучших традициях. Тебе пожелаю хорошего дня.
0: Спасибо тебе, классного эфира. Пока.
1: Пока-пока. Сегодня 15.00. Ну и классной музыке перейдем далее. Прямо по курсу Айова с простой песней. Но сначала южнокорейские мальчишки группа BTS с темой Swim.

0: Послушаем этот хит полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
3: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проверь информацию на сайте наш.дом.рф.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
6: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.
7: Папа!

0: городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74, горпар.ру.
1: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.
2: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А. Строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи. Телефон 604-604.
3: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
4: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
5: Замените стекла в моей машине.
6: Какой у вас автомобиль?
5: Современный.
6: Конечно, заменим.
7: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 26 градусов тепла, порывы ветра до 15 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 22 и небольшой дождь. Ночью плюс 17 и также осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет лирик с трогательной работой кассеты.

0: послушаем эту историю полностью уже через две с небольшим.
1: Реклама.
2: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+.
7: Привет, я Ольга Марочкина, эксперт по недвижимости. Я работаю со всеми новостройками Тюмени, а для себя выбрала жилой комплекс «Мотивы» у Соснового Бора. Узнайте о проекте на география.рф.
8: Застройщик ОСЗИ СБ Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
8: ОСЗ «Мидгард-рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Скажи 2300.
11: Не, я знаю этот прикол.
10: Ну скажи.
11: 2300.
10: Почисти рот у гигиениста.
12: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

На Красной Армии мировая звездочка Алекс Ворон и его очередной хит «Fever Dream» — песня о любви с первого взгляда, об этом ошеломительном чувстве. Ну, а, кстати, подъехала ошеломительная новость. Турция и Азербайджан подали совместную заявку на включение пахлавы в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. А, собственно, ну, почему бы и нет, да? Но соль в том, что Греция хочет присвоить это лакомство себе, и поэтому ребята объединились, чтобы отвоевать пахлаву, чтобы называть регион в ее честь. Межправительственный комитет рассудит только под конец этого года. Все дело, ну, будем ждать с нетерпением, болеем, так сказать, за Турцию и Азербайджан. Далее, кстати, у нас еще одна на очереди хитовая вещица от Баиндия, Хчо и Мота, тема Шаде, и появятся ребята сразу после коллектива

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в темени 26 градусов тепла, порывы ветра до 15 метров в секунду, предстоящим вечером плюс 22 и небольшой дождь, ночью плюс 17 и также осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, Флоат плавать. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: к нам заглянет Миша Миллер с темой «Хей на на на».

0: Стань супер-ниндзя! Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
2: «Паруса» – ориентир на вкус. Спешлти кофе – десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите «Паруса» в 2GIS Тюмень.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
4: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
5: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
4: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
5: «Додо».
6: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-02-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

Сьогодні 16.00. Мы движемся далее, прямо по курсу. Хитовая вещица «Zombie Lady» от Дамиана Дэвида, но сначала диджей Маршмеллоу «Portugal The Man» с пластинкой «Феникс».

0: Так что долго ждать не придется, буквально через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
3: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
0: Fresh сообщает. Автомобили «Джетур», «Джак» и «Соуист» по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51-86-66.
3: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 26 градусов тепла, порывы ветра до 15 метров в секунду, предстоящим вечером плюс 22 и небольшой дождь, ночью плюс 17 и также осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: встретим группу Black Eyed Peas с темой Let's Get It Started.

0: Послушаем этот хит полностью уже через две с небольшим.
1: Реклама.
2: Бульвар Лаунж. Место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
3: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.
4: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах Додо заказывайте через приложение прямо на месте.
5: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
4: Додо Пицца. Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
5: Додо.
6: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонент ЕС 955. 12+.
7: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

На Красной Армии диджей Смэш в дуэте с Артемом Качером. Их совместный хит «Клатч». Далее, кстати, дополним нашу музыкальную коллекцию еще одной хитовой вещицей. Встретим группу «Дискотека Авария» Ивана Мур с пластинкой «Кукла» в шикарной анжировке от искусственного интеллекта. В этом случае он справился великолепно, прямо на все 100. Но сначала отметится «Медуза» и Генрико Мамильо с темой «Don't Wanna Go Home». Это Красная Армия. Всем классного уикенда.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в темноте 27 градусов тепла, порывы ветра до 15 метров в секунду, вечером плюс 23 и небольшой дождь, ночью плюс 17 и также осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Приятная тема, мистер Кноу и Тола, Тедди Свимс.

0: Послушаем полностью уже через 2 с небольшим.
1: Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером TNT4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый TNT4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 159 000 рублей. Цена действительно на модель TNT4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской 11. Она за...

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОАЭ ЗПС в случае проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в базис Retrade. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Retrade. Выбирайте с комфортом.

Слухайте мене 17.00. Мы продолжаем здесь отдыхать, плавно продвигаемся в сторону вечера в компании Эда Ширана с личной пластинкой «Азизам» сразу после Джонни с темой «Эйфория».

Только что Rain Dance, танцы подождем, а Дэйв и Тимс, ребята прям точно подметили, осадки в виде дождя сегодня ожидаются в Тюмени, а где-то даже новость мелькнула о штормовом предупреждении от синоптиков. Мол, и ветер сильный, и грозы, и град на юге Тюменской области, МЧС предупреждает и просит не ставить машины под деревья и слабые конструкции. На часах уже 17:11, мы же продолжим наше музыкальное путешествие в сторону вечера, и компанию нам составит коллектив «Казаки делают хиты» с темой «Облака», и прямо сейчас песня «Понга» от Russian Rai Alejandre.

0: Вот так красиво продолжим уже через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
3: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
4: Застройщик ООО «Инка». Проверка декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
7: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Хочу, чтобы солнце, море и пляж. Хочу, чтобы яхты и дивный пейзаж. Купальник открытый, фигуру отличную. Чтоб муж постройнел и ночь романтичную. Где лишнее сбросить, скажите, друзья.
9: Клинический госпиталь «Мать и дитя». Теперь бариатрическая операция под ключ всего за 320 тысяч. Консультация хирурга перед операцией за 1 рубль. Комфортное и эффективное лечение ожирения. Мечта о красивом теле – реальность. Мать и дитя Тюмень.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
12: Застройщик ООС «ЗАИСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
13: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
14: Мы даем честные цены под ключ и никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в тени 27 градусов тепла, порывы ветра до 15 метров в секунду, предстоящим вечером плюс 23 и небольшой дождь, ночью плюс 17 и также осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
6: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нам заглянет лирик с темой «Don't go».

0: Послушаем эту историю полностью уже через 2 с небольшим.
1: Реклама.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
5: «Тримет».
6: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
7: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
8: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
7: Не держи идею в черновике.
8: Подавай заявку на сайте программаподдержки72.рф.
9: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

Группа Crazy Town, в ней вокалист группы, его имя Шифти, вспоминает свою бывшую девушку, сравнивая ее с прекрасной, свободной бабочкой. От рэп-современников такого мы не слышали, но возможно, конечно, все еще впереди. Далее, кстати, еще одна любовная тема «Die for me» от Зейна. Послушаем эту историю полностью сразу после ламповой «Dive into me» от диджея Лока и Халида. Это «Красная армия», всем классного настроения!

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, сегодня 27 градусов тепла, порывы ветра до 15 метров в секунду, вечером плюс 23 и ожидается небольшой дождь, ночью плюс 17 и также осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, флоат плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Юлия Зиверт с темой «Газ».
6: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: Послушаем этот хит полностью уже через 2 минуты.
0: Реклама.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
5: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
4: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
5: «Додо».
6: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
7: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.
1: Все мы изначально

Транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Будьте мені 18.00. А мы движемся далее прямо по курсу DJ Groove, Филат Фукерас с классной темой «Счастье есть». И прямо сейчас клубный подгон от I Can Wait от Боба Синклера и Кайзы.

0: придется буквально через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
3: Акция действует на ограниченный пул квартир 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
5: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
6: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
7: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните. 533-444. 533-444.
8: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20.
3: Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Неоферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых.
8: Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня к данному часу 26 градусов тепла, ветер слабый, ночью плюс 17 и ожидается дождь, завтра утром плюс 19 и также осадки в виде дождя, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная тема «Ты не такой» от Юлианы Карауловой.

0: Реклама.
1: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
2: Бульвар Лаунж – место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
3: Fresh сообщает. Автомобили Jetour, Jack и Soist по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51 86 66.
4: Скажи 2300.
5: Не, я знаю этот прикол.
4: Ну скажи.
5: 2300.
4: Почисти рот у гигиениста.
6: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня к данному часу 26 градусов тепла, ночью плюс 17 и ожидается дождь. Завтра утром плюс 19 и также осадки в виде дождя, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная тема. Mad World.

0: Акито – квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры – кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
1: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026 года. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
3: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
4: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
0: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».
5: Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
1: Застройщик ООО «СЗ Изба Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Тюмени 19:00. Погнали в новый час. Впереди много хитов из ближайших к нам. Мона с классной вещицей Иордан. И появится она сразу после Кунца и Теофилу с Лондона с пластинкой Гэ.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нам заглянут Майк Познер и диджей Дэвид Гетта с темой «I went back to Ibiza». Вот так красиво продолжим уже через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Fresh сообщает. Автомобили G-Tour, Jack и SoEast по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51 86 66.
4: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
5: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
4: Не держи идею в черновике.
5: Подавай заявку на сайте программа поддержки 72.рф.
6: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
7: Привет, я Маргарита Фролова, опытный риэлтор. Когда клиенты спрашивают, где купить квартиру в Тюмени, я чаще всего рекомендую им проекты «Географии». Узнайте почему на география.рф.
8: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость. Проектные декларации» на сайте наш.дом.рф.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
2: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
3: В самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах, музыкальные хедлайнеры, Бервулф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами с 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня к данному часу 26 градусов тепла, ночью плюс 17 и ожидается дождь. Завтра утром плюс 19 и также осадки в виде дождя, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Рок-н-ролльная вещица «На меня ты не сердись» от Димы Уриха.

0: все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской 11.
1: Бульвар Лаунж – место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
2: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
3: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
4: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
5: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-05-79.
6: ХВ.

Далее встретим Медузу и Генрика Мамилия с пятой строчкой главного тюменского чарта выборка «Don't Wanna Go Home» лучше саунда. Для выходного дня еще не придумали, но сначала насладимся мощным и пробивным басом New Religion от Bibi Rexha и Faithless. Это «Красная армия». Всем

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 26 градусов тепла, ночью плюс 17 и ожидается дождь. Завтра утром плюс 19 и также осадки в виде дождя, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд — роскошный, флоат — плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Филатов и Кэрол с ремейком на давний хит «Среди счастливых людей». Погрузимся в этот саунд полностью уже через 2 минуты.
0: Реклама.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
8: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
9: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.

0: приходи.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробность акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Казани 20:00. А мы движемся далее. Впереди горячущий дуэт Jonas Blue и Malive с летним саундом Age of Design. Но сначала группа Beowulf с темой Феникс.

0: без тебя.
1: Только что песня по волнам на Красной Армии. Это главный хит коллектива Бурито. Но если верить синоптикам, волны оседлаем мы все Тюменью, потому что следующая неделя обещает быть дождливой, хоть и не менее жаркой. В Тюмени уже 8 часов 9 минут. Мы продолжаем здесь отдыхать, наслаждаться этим воскресным вечером. Скоро к нам

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
5: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 25 градусов тепла, ночью плюс 17 и ожидается небольшой дождь. Завтра плюс 19 и также осадки в виде дождя, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Диджей Маршмеллоу и Portugal The Man с вещицей Феникс.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ.

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

на Красной Армии группа Magical с вайбовой пластинкой Марфа. Ну, на вайбовом саунде мы еще не закончили. Впереди жизнеутверждающая танцевальная вещица Satisfy от Кельвина Харриса и Джей-Зи. Но сначала встретимся.

0: Тюмени 21 час.
1: Все мы изначально чайники с

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек. Беседки в березовой роще и а самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
5: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Красная армия.

Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.